Восток ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

Радио «Восток-ФМ». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.

окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Кайфуй с нами. Это Восток ФМ.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

Восток FM. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.

0: Реклама. Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
1: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
2: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости!
3: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
0: Реклама на Восток-ФМ.
4: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10.
0: Реклама.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
4: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
5: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-909-099-4000.
0: Реклама на Восток-ФМ.
6: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Восточный гороскоп. Плюс-минус, правда.
1: Ну, тут, конечно, скорее плюс, чем минус. Давай сверимся, что там предсказывает на сегодня нашим всяким звездочкам, всем 12 знаков зодиака. Итак, овны с вас, как обычно, начинают. Нами, козерогами, всегда дело заканчивается. Овны, сегодня отличный понедельник для творчества. Реализация новых задумок пройдет успешно. Тельцы, прежде чем проявить инициативу, вы убедитесь сначала, что момент для этого подходящий. Подходящий? Ну, тогда проявляйте. Близнецы, время приключений и радости. Ловить май и момент. Раки, старайтесь не откладывать планы. Сегодня отличное время для их реализации. Львы, утром дела могут показаться слишком сложными, но уже после обеда вы справитесь с ними на раз, на два, на три. Девы, время от времени делайте паузу. Они помогают восстанавливать силы. Ну и девы тоже иногда помогают. Весы, меньше рассчитывайте на других, даже если вам обещали помочь в каком-то деле. Не надо, лучше на себя. Скорпионы, задач становится все больше и больше, времени все меньше и меньше, но вы со всем справитесь точно 100%. Стрельцы, звезды сегодня на вашей стороне, так что дерзайте. Козероги, как день начнете, так он и пройдет, только вы можете задать нужный настрой. Ну, я как знал, как чувствовал, что этим все закончится. Ну, в смысле, хорошим прогнозом для козерогов. Водолеи, сегодня получится порадоваться за близкого человека, как прям за себя. Рыбы, плывите по течению сегодня, оно приведет вас к какому-то классному результату.
0: Восточный гороскоп. Все сбудется.

Тебе грустно, тебе одиноко, все друзья разъехались на майские, оставили тебя одного. Вот и московскому блогеру Сергею Язеву стало тоже скучно, и он взял и собрал более 100 своих тезок в одном из баров Москвы. Рассказываю, как это все было. Значит, парень в соцсетях по приколу предложил всем тезкам, ну то бишь Серегам, встретиться вместе на майские праздники и создал даже закрытый для этого чат для всех желающих. В нем оказалось несколько сотен человек, ну так же, знаешь, чисто по приколу добавились, а почему бы нет. В итоге события решили назвать 300 Серег. Точное количество участников неизвестно, но судя по фото, которые сейчас активно ходят по сети, люди прям в огромном количестве пришли на это мероприятие. Тут к пацанам, кстати, по видеосвязи даже подключился еще один другой Серега, который очень известный, Сергей Жуков из группы «Руки вверх». Так что если среди слушателей Востока есть Дэны, а я в этом не сомневаюсь, Дэны, Денисы, вот есть такие, давайте уже тоже что-нибудь такое интересное организуем. Я не против. Жду приглашения в закрытый чат.

Это был действительно такой, знаешь, жирный намек от моих коллег Гарика и Наили в конце прошлого месяца, апреля, когда они сказали, что на майские будут не здесь, не на работе, не в столице. А я тогда не понял, я тогда лишь подумал, что они шутят. Но какие могут быть шутки? ДНК «Валяй здесь с тобой» с утра пораньше до 11.00. Потом передам бразды Восточного управления Мише Азарову. Пускай он всем этим музыкальным делом занимается. А я вместо своих любимых утренних проводников Восточного экспресса вернутся они на следующей неделе. А пока мы с тобой будем слушать классную восточную музыку. Ну и, конечно, просыпаться. Рабочая неделя все-таки началась. Работаем сегодня, братцы. И работаем под отличную музыку. Не в тишине сидим. Братья Шахунц у нас на подходе. Потом мы переключимся на музыку стамбульскую, турецкую. Это Эдис. И вещица, которая в нашей двадцатке лучших восточных, Not You от Софии Риес и диджей Манвека. ДНК «Валя» тут. Я на месте, я с тобой. Я на майске никуда не ушел. Остаюсь на востоке и продолжаю двигаться по понедельнику. Давай за мной.

0: слушаете радио.
1: Реклама.
0: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7 903 426 4200.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
4: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусные.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
5: «Автовкусные.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
6: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
7: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
8: Телефон 8 800 351 1003.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
11: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
12: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи. Качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес — город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И по агентам Шайнцева, ОРН 32-47-0-3-41-28.
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 10.
0: Реклама.
2: Санаторий «Синдика». Ваш отдых в лучших традициях кавказского гостеприимства. Комфортные номера, изысканная кухня и современный лечебно-оздоровительный центр. Все для восстановления сил и гармонии. Уже более 20 лет мы создаем атмосферу, в которую хочется возвращаться. Санаторий «Синдика». Отдыхайте красиво, заботясь о здоровье. Нальчик, Пирогова 1. Справки по телефону. 8 800 228 98 49 25 25. 5.
3: Возрастная категория 0+.
4: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Работать в коворкинге. Тренироваться в собственном спортзале. Отдыхать в закрытом дворе без машин. Смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-5848. Путь к Олимпу начинается здесь.
7: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
8: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
9: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Такие вот истории успеха. Лично я Дэн Кавалия люблю очень сильно, не могу. И о них, конечно же, рассказываю, как только появится такая возможность. Диджей Хьюжель, тот самый, которого зовут Флоран Хьюжель из Франции, чей трек мы сейчас слышим на Востоке, он прославился не так-то уж и давно, в 2018 году. Благодаря ремиксу на итальянскую народную песню «Белла Чао». Взял, сколько уж человек брались за эту вещицу. Хьюжель тоже подумал, а что я не могу? Могу. Сделал ремикс, который стал гимном сериала «Бумажный дом». Его взяли для саундтрека, а трек стал таким международным настоящим хитом. Ну а потом, собственно, понеслась его карьера по закоулочкам, и песни полились одна за другой. И вот одну из них мы слышим сейчас с тобой. И, мне кажется, под нее отлично собираться на работу, если вдруг ты еще не там, не в офисе, или просто просыпаться в этот понедельник, понимая, что ни на какую работу не нужно. Для тех, кому нужно, для вас впереди еще больше классной музыки. Вито и Дуа Липа на титрах этого часа.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, Гольф-Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби. Жарким огнем.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+. Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

Если ты живешь в столице и сегодня надел на работу, например, куртку теплую, а неделю назад это было самое оно по погоде, потому что тогда сегодня ты точно 100% спаришься, потому что уже лето почти что дошло до нас. Кстати, про запары разного рода сейчас тебе расскажу. Финские инженеры разработали интерфейс, который позволяет попариться в виртуальной сауне. Система состоит из VR-очков и куртки со встроенными термоэлектрическими элементами. Они имитируют движение жара и холода по рукам пользователя. Вот интересно, что разработчики воссоздали финскую баню, прям трушную такую, знаешь, с деревянной отделкой, печью и ведром воды. Все это похоже на настоящее, но на самом деле все это, ну, электронное, что ли, как сказать, виртуальное. Пользователь, значит, держит в руках настоящий деревянный ковш с трекером. Если зачерпнуть виртуальную воду и плеснуть ее на камин, в симуляторе появляются пар и такой соответствующий звук. А элементы в рукавах куртки, напомню, что ты в этот момент в куртке находишься, они начинают последовательно нагреваться до 45 градусов. Благодаря задержке между включением модулей возникает ощущение, будто по рукам правда проходит горячая волна пара. В симуляторе есть и контрастный душ. Если опрокинуть на себя ведро с виртуальной водой, элементы охлаждаются до 25 градусов, а встроенные вибромоторы создают дополнительное ощущение от потока воды. По словам авторов этой разработки, сочетание термического и механического воздействия делают иллюзию более правдоподобной, я лично верю. Инженеры считают, что в будущем такая вот технология может использоваться не только в играх, но и в тренажерах для пожарных, например, и в виртуальном туризме. Главное, чтобы виртуальный шашлык этим ученым на ум не пришло создать. Хочу нормальный шашлык, а вот попариться виртуально я обеими руками за...

0: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех. Я вспоминаю урок, это тоже пройдет.
1: Вот я бы не торопился, знаешь, не стал бы торопиться с выводами о том, везет или не везет сегодня. Понедельник все-таки, да, день, конечно, сложный, но давай посмотрим, что нам звезды рекомендуют на 4 мая. Какие советы дают? Все подробности в финале этого часа. Гороскоп от ДНК Вали, все тебе расскажу. Пицца и Джарахов сейчас, а кто потом в плане музыки? Тут гороскоп не нужен, звездные предсказания ни к чему, потому что я и так все тебе расскажу. Прямо сейчас до финала часа ждать не придется. Итак, в ближайшие минуты на Востоке у нас тут кто? Диджей Рехаб, во-первых. Ну это во-первых, это только первая музыкальная ласточка, а потом появится он, Эмре.

Смотрите, какая классная вещица, которая настраивает на рабочий лад нас с тобой. Продолжаем двигаться по понедельнику вперед туда, где следующая партия майских праздников. Вон там уже на горизонте. Я ее вижу, я ее чувствую, к ней стремлюсь, а ты...

0: Реклама.
1: Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Агронит 328-74-600-304-749.
3: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Брук-сервис». «Брук-сервис». У нас вы найдете АМК «Декоративные покрытия», декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
4: А сами

0: одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7 903 426 4200.
2: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
3: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «Сезе Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8-999-099-4000.
6: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

Но все-таки хорош, ничего тут не скажешь. Трек Rebellion от DJ Rehab сейчас на Востоке. Мы с тобой идем вперед, дальше не стоим на месте. О погоде в городах Востока расскажу тебе буквально через секунду.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха +10.
0: Реклама.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8 800 351 1003. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кабардино-Балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8 905 435 66 99. 8 905 435 66 99.
3: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
5: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000.
6: ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-00-51-73.
7: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

начале. Громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 3.

0: Восточный гороскоп. Плюс-минус правда.
1: Овны, это отличный понедельник для творчества. Реализация новых задумок пройдет успешно. Тельцы, прежде чем проливать свет на какую-то инициативу, которую вы хотите проявить, надо убедиться, что момент для этого подходящий. Близнецы, время приключений и радости. Ловить май и ловить момент. Раки, старайтесь не откладывать планы. Сегодня отличное время для их реализации, хотя бы для начала чего-то интересного. Львы, утром дела могут показаться слишком сложными, но уже после обеда вы справитесь с ними на раз, на два. Девы, время от времени делайте паузы, они помогут восстановить ваши силы. Весы, меньше рассчитывайте на других, даже если вам обещали помочь в каком-то деле, только на себя, любимого, рассчитываем. Скорпионы, задач становится все больше, времени все меньше, но вы совсем справитесь, обещают звезды. Стрельцы, звезды на вашей стороне, так что дерзайте, пользуйтесь моментом. Козероги, как день начнешь, так он и пройдет, только вы можете задать нужный темп. Водолеи, сегодня получится порадоваться за близкого человека. Получится, я говорю, получится, даже если не хочется, надо. Рыбы, плывите по течению сегодня, оно приведет вас к классному какому-то результату.
0: Восточный гороскоп. Все сбудется.

Так, давай поговорим про языки, про наши правосточные. Поддержка чеченского языка появилась на сайте и в приложении сервиса Яндекс.Переводчик. Пользователи могут теперь переводить тексты с этого языка на более чем 100 других, ну и, конечно, обратно. Для запуска сервис использовал данные, собранные Институтом чеченского языка. Что касается этого языка, вот вдруг кто не знает, чеченский является родным для почти 1,5 миллиона человек. Он стал первым языком нахско-дагестанской группы, который поддерживается в Яндекс.Переводчике, пояснили в пресс-службе компании. Помимо чеченского, Яндекс.Переводчик поддерживает еще 18 языков народов России. Среди них вот наш восточный, я посмотрел, какие имеются. Татарский есть, башкирский есть, осетинский, абазинский, ногайский, карачаево-балкарский и кабардино-черкесский. В общем, если хочешь изучать какой-нибудь из восточных языков, сейчас самое для того время.

Тони Марино попытался нас с тобой раскачать в этот понедельник, первый рабочий день после трех праздничных первомайских. Второмайские ожидаются совсем скоро. В следующий понедельник мы снова отдыхаем, как и в прошлую пятницу. Но сегодня работаем. Если Тони Марино тебя не раскачал, давай еще Дэн Кавале предпримет одну попытку. Ну, быть может, получится вместе с ним. Хабиб у нас совсем скоро. Вещица под названием «Танцы на низком старте», но не только ее я тебе приготовил. Посвящение всем бродягам. Восстанавливаем силы после того, как кто-то спал, кто-то сериалы смотрел, кто-то, быть может, работал, как Миша Азаров, который совсем скоро появится в эфире «Востока». В общем, для всех, для вас, это история от Александра Саатса Позитиса и Эльбруса Джан Мирзоева. И классная работа от Биби Рекса на низком старте. Я тут, я с тобой, никуда не деваюсь, продолжаю двигаться по понедельнику дальше, не отставай.

0: слушаете радио «Восток ФМ».
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нордкале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
3: Санаторий «Синдика» предлагает санаторно-курортную программу для вашего здоровья и восстановления. Современные методики, опытные специалисты и эффективные процедуры. От бальнеологии до ЛФК и массажа. Здесь о вас позаботятся в лучших традициях курортной медицины. Санаторий «Синдика». С заботой о вашем здоровье. Нальчик, Пирогова 1. Телефоны 8 800 200 28 98 72 00 45.
4: Возрастная категория 0+.
5: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи: качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1222.
7: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
8: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Level».
9: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 10.
0: Реклама. Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1. Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Охохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
2: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
3: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
0: Реклама на Восток-ФМ.
4: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: все на сегодня. Дэн Ковали прощается. Хватит с меня. Дальше будешь залипать уже на его голос, на его шутки и на его музыку. Миша Азаров совсем скоро, через 10, 11, через 12 минут в эфире «Востока». Я прощаюсь с тобой до завтра в 7.00. Встречаемся тут, на этом месте. Арсен Шахун, спасибо тебе. Это было действительно залипательно. Ну а дальше Филатов и Кэрос и диджей Антонио. Иностранец на титрах этого музыкального.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

Утро без Восточного Экспресса тоже утро. Дэн Ковали ведь старался, хотя, может, и лучше. Ладно, ему спасибо и давай до свидания. Теперь на связи я, Миша Азаров. Всем большой привет. В новый час шагаем музыкально. С нами Блок 3, Севиль, Егор Крид, Бурак Этер, Инна, Лави.

Привет, Блок 3, давно не слышали тебя. А, ты был занят, в концертном туре был, даже в Москву приезжал. Ха-ха, ну ты крутой. Да, самого стримингового электрончика Турции за минувший год диджея Блок 3 столица встречала в апреле. Говорят, вечеринка прошла на ура. Заходи еще и к нам в Россию, у нас много городов, где тебя рады будут видеть и слышать. Ну и про эфир Восток FM тоже не забывай. Теперь же настало мое время рулить эфиром. Я, Миша Азаров, всех приветствую на старте новой трудовой. Сейчас 5 дней работаем, затем 3 отдыхаем. По-моему, идеально. Идеально. И чтобы в рабочий ритм мы входили не скучно, заряжаем новую порцию саунда. В этом часе двигаем телом по Дали Фарбен. Ранее услышим Анну Асти. Она уже готовится к ночи, хозяюшка. Ну а финал часа подарит нам арабские вайбы. Амар Диаб зайдет и порадует золотой историей Нурэль Айн. Ждем скоро на вас.

0: Реклама. Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
3: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
4: ООО «КИТ», АГРНИП 124, 070 и 018, 05.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
2: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-5848. Путь к Олимпу начинается здесь.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

сани летом, а кухню к ночному приему гостей утром. Примерно об этом Анна Асти. А что там будет ночью происходить? Загадка, и мы можем только догадываться. Не будем лезть в чужую личную, хотя порой хочется, конечно, но ладно, переживем. Пойдем лучше вперед по понедельнику. Музыка с нами, Swanky Tunes, Pavdari, Ali Farben, ближайшие 15.

0: Реклама.
1: Оплачу новой картой.
2: Т-банк?
3: Как раз у них сим-карту оформил.
2: А биометрия?
3: Сами приезжают.
1: И переводы домой бесплатные.
4: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
5: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.
6: А бани, бани, леские.
7: ООО «Павелецкие бани». Для искушенных знатоков банного дела и просто любителей хорошего отдыха банный комплекс «Павелецкие бани». Широкий выбор банных услуг. От традиционного паренья до индивидуальных процедур. Ресторан европейской кухни на каждом этаже. Жуков проезд 15. Запись по номеру 8-495-123-34-58.
8: «Восток-ФМ» представляет.
9: Сосо Павлиашвили и Арсен Шахунс. Большой летний концерт в Зеленом театре в ВДНХ. 4 июня. Романтичная и озорная программа «Загуляли пацаны».
10: Девочка, стоп, не надо.
9: Хорошее настроение и зажигательные танцы под любимые хиты.
10: Не гадайте на любовь.
9: Живой звук и красочное шоу. 4 июня. Сосо Павлиашвили и Арсен Шахунс. Большой концерт в Зеленом театре ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 6+.
8: Реклама на Восток-ФМ. 8-495-925-3317.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10.
0: Реклама.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской и национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8 999 099 4000.
4: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
5: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
6: Телефон 8 800 351 1003.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
9: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
10: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И Архитов Шанинцеворович, ОМ 32-47-0-3-41-28.
11: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
0: Реклама на Восток-ФМ.
6: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

Рок-анатомии в эфире Восток-ФМ. Разговоры о теле. Хорошо, когда ты можешь прислушиваться к сигналам своего тела, а еще классно, когда прислушиваются к нему другие и дают тебе дельные советы. Али Фарбен сейчас нам советует побольше двигаться. Окей, совет принят, двигаем вперед. Magic Face, Рема, Диджей Гоя уже здесь.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Здравствуйте. Чеченский.
1: Ассаламу алейкум.
0: Персидский.
2: Дорут.
0: Ингушский.
3: Ассаламу алейкум.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

Пришло время освежиться. Если в идеале, то классно, если это будет Orange Juice где-нибудь на берегу моря или на крайняк у бассейна. Ладно, сегодня у нас день апельсинового сока на календаре. Насладимся им и музыкой заодно. А студия Элвин Грей, Султан Лагучев, Монуар.

все-таки команды, созданные в 80-е и 90-е, которые держатся на плаву и сейчас, частенько в своем современном творчестве возвращаются к истокам и используют звуки как тогда, как раньше. Ну вот ностальгия такая. Ну а голос этой барышни не узнать нельзя. Это Кэти Топури и команда А-Студио. Спасибо, что зашли в эфир Восток ФМ. Я порадовался. Надеюсь, все, кто сейчас с нами, тоже. Поэтому можно двигаться далее и сменить вектор звучания на вот такие классные штуки. Это погружение в лето произойдет в этом часе под музыку Алока и Халида. Dive into me Rani. Еще один претендент на релакс-хит лета 2026. Это Earbooks и винтажный хаус Graceland. Но в финале часа добавим в наш звучание. ТСЛМ Тата Симонян уже ждет всех работающих и отдыхающих тоже. Всем отличного дня!

0: Реклама.
1: Папа любит колбасу.
2: И, конечно, маму.
1: А я наггетсы люблю. Ну и маму с папой.
2: Мама любит курочку.
3: И, конечно, папу.
1: Очень любимые продукты от домашних правил.
2: Домашние правила от Кабардино-Балкарской птицефабрики – это правила создания вкусных и свежих деликатесов из натурального мяса. Колбасные изделия и полуфабрикаты из отборной говядины, птицы и баранины сделаны по стандарту халяль и сертифицированы.
1: Домашние правила. Вкусно по-домашнему.
4: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Санаторий «Синдика» приглашает гостей и жителей города пройти обследование на новом американском ультразвуковом аппарате премиум-класса по следующим направлениям. Щитовидная железа, шейные лимфоузлы, молочные железы, органы малого таза, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, почки, надпочечники. СПА-отель «Синдика». С заботой о вас. Город Нальчик, Пирогово 1. Справки по телефону 72-00-45. ООО «Кабалкентурист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
8: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Брук-сервис». «Брук-сервис». У нас вы найдете АМК-декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
0: Реклама на Восток ФМ.
9: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.
0: Восток ФМ.

был когда-то, когда был в лидерах «Звезд Востока», и это происходило не одну неделю. Ну а теперь, дорогая Мона, ждем новых шедевров, чтобы можно было с уверенностью сказать «Да, Мона держит марку». Да. Своему стилю не изменяют и они. CK, Zivert, Alok, с нами.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 10.
0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранип 328-774-600-304-749.
3: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8 999 099 4000.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
5: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Охохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
6: Автомир.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. С нами отпуск круглый год.
1: Алая луна, модная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент.

0: Выше него только легендарные Дэвид Гетта и Мартин Гэрикс, а затем в списке лучших электронщиков планеты он, тоже легенда, бразильский диджей Алок. Вот чувствуется он вайб прибрежной Бразилии. Хочется бежать вдоль Атлантики, слушать классную музыку, смеяться и ни о чем не думать. Пожалуй, вечером примерно этим и займусь, только вместо пляжа будет парк, а вместо бега надену ролики. Зато музыка тут все неизменно, она будет. Джонни Ильман, Тата Симонян закрывают этот час.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
1: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Привет! Грузинский.
1: Камар джоба.
0: Ингушский.
2: Дедик хил.
0: Дагестанские языки.
3: Салам битни.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Восток ФМ.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике час дня.
2: Если ты уже дошел до обеда, то ты молодец. Это значит, половина рабочего дня точно позади. Осталось пару часов и свобода. Ну а чтобы это время мы преодолели без трудностей, звук громче. В новом часе близкий Фейди, Джейсон Деруло, Саби, Миа Бойко, Бьор и Манбек.

0: Земля крутится, музыка играет, все глобальные процессы идут своим чередом, и новая волна выходных тоже не за горами. Всего неделю поработать, а потом трехдневный уикенд. Это я на всякий случай напоминаю, если ты там в офисе заскучал. Еще и погода эта яркая, солнечная, ну как можно работать? Эх, не завидую, но могу скрасить рабочий понедельник классным звучанием. Близкий Азамат только что, а впереди нас ждет женский вокал. Это Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia. Ближе к финишу часа ее услышим, а гораздо раньше появится история Think About Us. Это Sony Fodera и D.O.D., а еще добавим кавказского вайба в этом часе. Это наши муз-планы на ближайший час. Наслаждайся!
1: Реклама.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
5: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
6: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
7: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
8: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162.
9: Телефон 8-800-351-1003.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-40-00. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Они мечтали о море, но приехали, скорее всего, на дачу. Вот примерно так провели первый майский уикенд многие. Но, честно сказать, легкая долька зависти сейчас может повиснуть над вами, потому что кто-то был на даче, да и до сих пор там, а кто-то работал, не покладая рук. Не будем показывать пальцем на этих людей, они ведь молодцы, да? Ну а всем, кто хорошо себя ведет, положено вознаграждение в виде музыки. Тони, Халет и Тейлор Свифт уже готовы сделать твоим ушам приятно.
1: Восток FM. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 10.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
4: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И так, если станет заворочек, ОМ 32-47-0-3-41-28.
5: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
6: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Реклама на Восток-ФМ.
8: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: взятая Офелией за 3 минуты. Тейлор Свифт для нас постаралась и, как мне кажется, получилось на славу. Кстати, недавно Тейлор подала 3 заявки на регистрацию товарного знака на свое лицо и голос. А вот нечего было использовать ее фото на предвыборной агитации. Вот и бомбануло. Зато теперь может зарабатывать еще больше, наверное. Ну а мы точно будем слушать отличный саунд в финале часа. Нас ждет пропитанная солнцем история к газворкам, хак и Егор Епремян через минуту.
1: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Шаман.
3: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
3: Для тебя.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Папа. Грузинский.
1: Мама.
0: Испанский.
2: Папа.
0: Французский.
3: Папа.
0: Ингушский.
4: Да.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике 2 часа дня.
2: Говорят, первая весенняя гроза в Москве может прогреметь уже завтра, да еще и с сильным ветром. Поэтому сегодня лучшее время насладиться солнцем и отличной погодой. Ну а музыка традиционно сделает день еще лучше. Джакон, Килиан, Алсу, Мануар, Сивиль, Антон Фанкл, наслаждайся.

0: если авто, то AMG, если самолет, то Boeing. Вот такие выводы о предпочтениях Ислама Итляшева можно сделать при знакомстве с его творчеством. Хотя Boeing или Airbus, это не важно, главное, чтобы была возможность на этих средствах передвигаться. Мы же двигаемся по понедельнику грамотно, в сопроводе отличной музыки, впереди суперистория «Сам Мэви». Джон Ривас порадует скоро, но опередит его Эбен. Хит «Hello» уже заряжен, а еще готов зайти в твои динамики и золотой восточный хит. «All My Life» Мустафы Сандала на финише часа. И всю эту музыку для тебя сегодня играю я, Миша Азаров. Классного дня!
1: Реклама. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
3: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
4: Реклама на Восток-ФМ.
5: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Муз-проект и одновременно семейная пара «5 утра» на Восток-ФМ. Не знаю, во сколько просыпаются Аня и Никита, участники коллектива, но точно знаю, что наш Дэн Ковали эту неделю будет вытаскивать себя из кровати примерно в это время. Примерно в 5 утра как раз, потому что в 7 он уже тут у микрофона на Восток-ФМ. «Восточный экспресс» пока в отпуске. Гарику и Наиле отличного отдыха, а мы пока поработаем за них. Ну, точнее, Дэн поработает. Идем вперед по музыке «Лирик», Джон Рива, «Саксвелл» на горизонте.
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10.
1: Реклама.
3: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
5: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
6: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК-декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
7: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-40-00. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на Восток-ФМ.
8: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: себе, ни людям. Это точно не его девиз. Потому что тексты и музыку он пишет многим топам российского шоу-биза и про себя тоже не забывает. Это лирик в наших восточных динамиках. Ну а до финала часа перенесемся в 2022 год с хитом All By Myself. Это Алок, Сигала, Элли Голдин. Менее чем через минуту.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Любовь. Ингушский.
1: Безом.
0: Греческий.
2: Агапи.
0: Французский.
3: Амур.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Восток ФМ.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике 3 часа дня.
2: На 311 лет назад в Париже был изобретен первый в мире складной зонтик. Надеюсь, сегодня мы обойдемся без дождей, зонт нам не пригодится, зато без музыки дело точно не обойдется. Амирчик, Энтони Кейрус, диджей Грув, Филатов, Кера, Сараш, Хелена на подходе.

0: Парнишка представлен в номинации «Лучший фан-клуб» в одной музыкальной премии. Заходишь к Амирчику в телеграм-канал, а там в комментах: «Амирчик, а когда в Нижний? А когда в Беларусь? А я скучаю, а я люблю тебя». Упс, вот оно, признание и уважение. Амирчику желаем удачи на всех фронтах, а нам бы новых хитов. Все, надеюсь, сбудется. Наш плейлист, кстати, тоже умеет исполнять желания. Впереди нас ждет вот что. Один из хитов Евровидения 2026 – это «Дара» и активная «Бангаранга», а ранее… Более спокойное звучание в истории «Me and my guitar», Джек Джонс на очереди, а еще… А еще «Сертап РНР» тоже отметится здесь, на Восток ФМ. Надеюсь, один из этих треков ты точно ждал.
1: Реклама.
2: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
1: Телефон 8 800 351 1003.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
4: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
5: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
6: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000.
7: ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-00-51-73.
8: Кабардино-Балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Ман и Трида, их история с неба. Ну а что можно было увидеть в небе прошлой ночью? Это метеорный поток майские аквариды. Одно из красивых астрономических явлений. Как говорят специалисты, лучше всего метеоры были видны в южном полушарии планеты, но, может, и в северном кому-то повезло. Я же знаю, в чем повезло нам. В том, что рабочий понедельник хоть и медленно, но верно подходит к завершению, и что музыки в нем еще очень даже много. Ближайшие 15 в наших ушах Holy Flame, Dara, Topic и 7S. Никуда не уходи, а то пропустишь.
1: Восток FM. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нордкале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и RuStore.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
5: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон +7 903 426 40 20.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И по агентам за прочь. ОГРН 32-47-03-41-28.
2: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Первое место хит-парада звезд Востока. Это он, это Holy Flame. Трек «Тону» не тонет. И не надо никаких аналогий. Просто он тебе нравится, и ты поддерживаешь его лайками на сайте восток.фм. Кстати, в эту пятницу состоится новое подведение итогов. Посмотрим, удастся ли Holy Flame сохранить свои позиции.
1: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
1: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток FM представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток FM. Извините. Ингушский.
1: Бехк-мабахклыш.
0: Чеченский.
2: Индирва.
0: Греческий.
3: Сигноми.
0: Тысяча и одно слово на Восток FM.

Итальянцы попали в книгу рекордов Гиннесса за самый длинный тирамису. 440 метров сладостей создавали 100 шефов. А кто же ел это все? Мы бы точно помогли с дегустацией. Но не зовут, поэтому давай попробуем наш плейлист. На старте часа Мия Бойко и Султан Лагучев.

самостоятельная и независимая Мия Бойко. О чем она хочет, она только что нам поведала. Будем в курсе. Может, даже кто-то захочет поучаствовать в реализации ее хотелок. Но если ты именно сейчас чувствуешь, что заряд энергии у тебя к финишу рабочего дня заканчивается, то лови новую порцию освежающих хитов. С нами в этом часе Софи Рейс, Луиза Сонза и Манбек, танцевальная Not You, а ранее не менее бодрящие сирены Moonlight. Как глоток коктейля, история ванила. И раз пошло такое танцевальное дело, давай добавим звука. Поджаб МС тоже появится и порадует всех колоритной историей Moondian to Becky. Ну а я, Миша Азаров, порадую тебя еще кое-чем. Чисто по-братски будет. В 16:30 примерно ждем и не скучаем.

0: Реклама.
1: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Жилой комплекс премиум класса «Level». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Level». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «The Level».
5: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: На Восток ФМ.
1: Давай на мгновение представим, что праздники не закончились, и сегодня вовсе не понедельник, а, например, второе воскресенье. Хотя зачем представлять, если в конце недели ровно так и будет. Снова трехдневный уикенд, и что мы будем делать? Ну, конечно, шашлыки сами себя не поджарят и не съедят. И в связи с нашей любовью к этому блюду, особо предприимчивые граждане сделали классную штуку. Они придумали шашлычные туры. И спрос, кстати, на них оказался нереальным, очень востребованным. Организаторы собирают небольшие группы и вывозят участников на природу, где проводят мастер-классы по приготовлению шашлыка, от выбора мяса и углей до установки мангала. Стоимость такого тура около 12 тысяч рублей и включает продукты, оборудование и базовые принадлежности. Отличное времяпрепровождение, мне кажется, особенно на майских. И, кстати, если ты не можешь остановиться и пытаешься побить рекорд по поеданию шашлыка, то врачи озвучили безопасную его порцию. Да, такая существует. 200 грамм шашлыка и не больше. Это примерно размером с ладонь. Излишнее употребление жареного мяса может навредить здоровью и перегрузить ЖКТ. Ну вот теперь приятного аппетита.
0: Чисто по-братски на Восток ФМ.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама. Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
2: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8-800-351-1003.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Восток-ФМ.
4: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

Казахстан, Мексика, Бразилия. Что объединяет эти страны? Ну, разные континенты, разные культуры, а вот музыка едина. Танцевальное трио Иманбек, София Рейс, Луиза Сонза не дают уснуть и правильно делают, спать потом. А пока музыка дальше, Кенди Жирак прямо сейчас.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Добрый день. Ингушский.
1: Дедик хил.
0: Турецкий.
1: Игюнлер.
0: Чеченский.
2: Дедик дойл.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Вот с этим парнем мы слышимся гораздо чаще, хотя он, я так полагаю, гораздо дальше от нас, это Паджаби МС, а вот
1: я
0: Рустемом Азизовым.
1: Я думал, ты про меня начал
0: А говорить. Вот теперь про себя, Рустем, а вот с тобой мы и видимся, и слышимся крайне редко. Но я, ладно уж, я рад.
1: Почему такая погода сегодня?
0: Именно поэтому. Ну давай хотя бы на этой неделе мы будем вот делать пересменочки наши, чтобы хоть немного было лето.
1: И будет лето,
0: да будет так. Хорошего эфира тебе, всем пока.
1: Пока.
2: Восток FM.
3: 1001 хит.
2: В Нальчике 5 часов дня.

0: каждый будний день в 17.00.
1: Удивительная весна в том смысле, что она продолжает удивлять. Неделю назад в Москве были практически сугробы. Сегодня же самое настоящее лето. Не думаю, что кто-то против. Единственная сложность во всем этом это начинать трудовую неделю в такую погоду, ну, наверное, не очень просто. Так или иначе, первый ее день, который многие считают самым сложным днем недели, практически завершен, рабочая его часть, во всяком случае. И вечер уже здесь, вечер почти летний, а летние вечера еще приятнее, чем весенние. Не беда, что весенних, по сути, мы так и не увидели. И если лето будет длиннее на месяц, думаю, никто особенно не расстроится. Традиционно, друзья, спокойного и беспроблемного вам завершения рабочего дня. Отправляемся в вечер. Все как всегда. Настроение особое, восточное. Музыка ваша любимая. Все здесь. Поехали.

0: Вечер на Восток ФМ, вечер понедельника, рабочий день заканчивается, в Москве практически лето, поэтому вечер в статусе просто вечер, многие ждут с особым нетерпением, даже если отбросить то, что понедельник считается самым сложным днем недели. Три выходных дня позади, погода была прекрасная, надеюсь, все хорошо отдохнули, но если что-то и не успели, уже совсем скоро будет возможность наверстать весенние вечера. Это особый вид приятности, все-таки календарный это еще весенний вечер, хоть и похож на летний, хуже от этого он не становится точно. Та самая весна, которую мы так долго ждали. Продолжаем двигаться навстречу вечеру, только ваша любимая музыка впереди. Оставайтесь рядом, друзья, скоро продолжим.
1: Реклама. Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1. Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
2: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
3: ООО «КИТ», «Агрнип» 124-070 и 018-05.
4: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишукова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
5: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
6: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И
7: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
8: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
1: Реклама на Восток-ФМ.
9: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама.
2: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
4: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
5: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
6: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «The Level».
7: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК-декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
8: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
9: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Реклама на Восток ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Into GB, это Эмре Алтук. И вечер на Восток ФМ, пока в статусе рабочий вечер. Понедельника пару часов, и статус меняется, просто вечер. Время приятное всегда, в такую погоду особенно, и даже как-то странно вспоминать о том, что всего неделю назад в Москве шел снег, и утром в прошлый понедельник его было довольно много, уверен, многих сохранились фотографии этого дня. Ну, во всяком случае, у меня сохранились точно. И смотреть на них сейчас, особенно учитывая то, что это было совсем недавно, по меньшей мере странно. Такая вот в этом году весна с сюрпризами. Хочется надеяться, что лимит на них, на сюрпризы погодные, исчерпан. И дальше все будет вот, ну, хотя бы так, как сегодня. Хорошего вечера, друзья. Спокойного завершения рабочего времени понедельника. Поехали дальше.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на Восток ФМ 8 495 925 33 17.

0: Восток-ФМ представляет. Вначале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток-ФМ.
1: Извините.
0: Ингушский.
2: Бекмабахклыш.
0: Чеченский.
3: Индирва.
0: Греческий.
4: Сигноми.
0: Тысяча и одно слово на Восток-ФМ.
5: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу свою

0: каждый будний день в 17:00.
1: Понедельник разменял еще один свой час, заключительный рабочий. Для многих стартовал, вечер уже вот-вот, прекрасная погода в Москве. В ближайшие дни, как обещают нам синоптики, она не изменится, а если изменится, то в плюс. Так что можно спокойно планировать свои вечера. Горизонт этого самого планирования становится гораздо шире, и очередной вечер уже вот-вот, уже очень скоро. Пожелаю вам поскорее закончить все то, что нужно закончить. Что-то уже можно переносить. Трудовая неделя только началась, и просто спокойно дожидаться вечера в том самом приятном его статусе. Мы же продолжаем все, как всегда. Настроение особое восточное. Музыка ваша любимая. Все здесь по-прежнему.

0: да, это Миа Бойка. И вечер на Восток ФМ, да, Юра, еще рабочий вечер понедельника, де-факто, конечно же, уже нет, ни о какой работе думать в это время уже не хочется, в такую погоду, как сегодня в Москве, тем более, но надо как-то адаптироваться, понятно, что непросто, но впереди еще 3 месяца лета, а работать как-то будет нужно, так что привыкаем, понятное дело, это непросто, особенно с теми сюрпризами, что подкидывала нам весна в этом году, погодными сюрпризами, я имею в виду, но тем не менее, тем более, что к хорошему, как говорят, привыкаешь быстро, так что беспокоиться не будем. Будем наслаждаться погодой. Очередной вечер уже вот-вот. Продолжаем двигаться ему навстречу. Только ваша любимая музыка впереди. Оставайтесь рядом, скоро вернемся.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
3: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И Акита Шаинзаврович, ОРН 32-47-0-341-28.
4: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
5: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
6: Ищите особенный подарок? Подарочные сертификаты спа-отеля «Синдика». Это эмоции, отдых и забота о здоровье. Выберите номинал и подарите близким возможность пройти спа-процедуры, лечебные программы и расслабиться по-настоящему. Санаторий «Синдика». Дарите заботу. Нальчик, Пирогова, 1. Телефон 72-00-45.
7: Возрастная категория 0+.
8: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
10: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.
11: Восток ФМ.

0: Восток ФМ представляет «Тысяча и одна улица». Радиогид по самым красивым улицам Востока. Абрау-Дюрсо.
1: С вами Наиля Шахова. Сегодня мы отправимся в Абрау-Дюрсо, винную столицу Юга России и место потрясающих пейзажей. Здесь очень красиво. Это такая настоящая южная Франция, как будто бы. Добраться сюда просто. Из Новороссийска всего 14 километров на машине или такси. 20 минут, где-то так. Из Краснодара примерно 150 километров, около 2-2,5 часов по живописной трассе. Начнем прогулку с озера Абрау, глубокого, чистого, окруженного зелеными склонами. Утром здесь туман стелится над водой, а вечером загорается мягкая подсветка набережной. Обязательно прогуляйтесь по винному променаду с фонарями и скульптурами. Здесь кафе, сувенирные лавки и виды на озеро. Гвоздь программы, конечно же, экскурсия на знаменитый завод шампанских вин Абрау-Дюрсо. Вас проведут по старинным туннелям, расскажут про традиции производства и дадут попробовать легендарные игристые напитки. Можно заказать дегустационный сет и ужин с видом на озеро. А для активных прогулки по виноградникам, яхтинг, конные туры или арт-пространство Абрау-Холл. Абрау-Дюрсо – это гастрономия, природа и история кубанского виноделия.
0: Тысяча и одна улица. Радиогид по самым красивым улицам Востока.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама. Превратите дом в произведение искусства вместе с Брук-сервис. Брук-сервис. У нас вы найдете АМК декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова 50/1. Телефон 8 909 491 60 35.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
2: Телефон 8 800 351 1003.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
5: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Мон Эль, Хабиби, новые в нашем эфире. Трек пока не был замечен в нашем восточном чарте. Хотите, видите, слышите его там. Все в ваших руках, друзья. Ничего сложного делать не нужно. Зайти на наш сайт pastov.fm и проголосовать за него. Итоги подводим каждую пятницу в 5 часов вечера. Хит-парад «Звезды Востока» — 20 лучших треков недели. По вашему мнению, 20 треков, которые выбрали именно вы. Сегодня понедельник, до пятницы времени очень много. И в каком-то смысле это хорошо. Хотя бы в том, что его достаточно, его более чем достаточно для того, чтобы успеть повлиять на результаты голосования. Восток.фм, заходите, голосуйте. Не забывайте, судьба ваших любимых треков в нашем чарте в ваших руках.
1: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: каждый будний день в 17.00.
1: Закончен рабочий понедельник, начинается вечер понедельника, то самое его время, когда день недели. В общем, не важен, вспомнить о том, что это вечер понедельника, можно лишь только для того, чтобы отметить для себя, что трудовая неделя стала короче на целый один день. Для кого это важно, пожалуйста, отмечайте. Вечер только начинается, наконец-то по-настоящему весенний, даже практически летний, резко поменялась погода. Очередные сюрпризы этой весны, на этот раз приятные сюрпризы, вариантов, как провести свой вечер, становится гораздо больше. Он только начинается, осталось всего ничего, добраться туда, куда вы планировали этим вечером добраться. Хорошей вам дороги, друзья, мы продолжаем. Особое восточное настроение, ваша любимая музыка. Все по-прежнему здесь, оставайтесь рядом.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Легкий вечер на Восток-ФМ. Первый и самый сложный, по общему мнению, рабочий день подошел к концу. Вечер только начинается. Прекрасная погода в Москве, что значительно расширяет горизонт планирования вечернего досуга. И даже если вы только-только вышли с работы, вы ничего не пропустили абсолютно. Все только начинается. И самое приятное в этом во всем том, что впереди еще лето, целых 3 месяца. И оно только через месяц. И таких вечеров еще будет очень-очень много. Во всяком случае, надеемся, что лимит на сюрпризы, погодные сюрпризы, этой весной исчерпан. Всем, кто в пути, хорошей дороги, друзья, хорошего вечера. Всем без исключения. Мы продолжаем. Только ваша любимая музыка впереди. Оставайтесь рядом. Вернемся очень скоро.
1: Реклама. Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
5: Папа любит колбасу.
6: И, конечно, маму.
5: А я наггетсы люблю. Ну и маму с папой.
6: Мама любит курочку.
7: И, конечно, папу.
5: Очень любимые продукты от домашних правил.
8: Домашние правила от Кабардино-Балкарской птицефабрики – это правила создания вкусных и свежих деликатесов из натурального мяса. Колбасные изделия и полуфабрикаты из отборной говядины, птицы и баранины сделаны по стандарту халяль и сертифицированы.
5: Домашние правила. Вкусно по-домашнему.
9: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8-999-099-4000.
10: Альфреско – ресторан европейской и кавказской кухни с итальянским акцентом. Ароматная паста, сочное мясо, отличные напитки и атмосфера, в которую хочется вернуться. Альфреско – вкус, который объединяет. Спа-отель «Синдика», город Нальчик, Пирогово 1. Бронь столов – +7 963 280 28 00.
11: ООО «Кабалкин Турист».
12: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама. Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000. ООО «Машукстрой». УГРН 122-070-3051-73.
2: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
3: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Восток ФМ.
2: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: вечер на Восток ФМ. Рабочий день давно позади. Вечер в своем самом приятном статусе только начинается. Осталось всего ничего. Добраться туда, куда вы планировали этим вечером добраться. А если еще не запланировали, на то, чтобы это запланировать, время тоже есть. Погода в Москве чудесная. Примерно такую погоду нам обещают синоптики на ближайшие несколько дней. Дальше как будто бы чуть-чуть попрохладнее, но не настолько, чтобы по этому поводу переживать. В любом случае, живем сегодня, живем, что называется, в моменте, а в моменте погода прекрасная. Хорошего вечера, друзья. Мы продолжаем, двигаемся дальше. Только ваша любимая музыка впереди. Традиционно оставайтесь рядом.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
1: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

розы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть, восторг.

0: каждый будний день в 17:00.
1: Понедельник шагнул в свой новый час, окончательно стирая границы между вечером понедельника и просто вечером, когда день недели абсолютно не важен. Надеюсь, все благополучно добрались туда, куда планировали добраться, или еще не добрались, но это тоже было запланировано. Словом, надеюсь, ваш вечер, друзья, проходит именно так, как нужно именно вам. Весенние вечера — это отдельный вид приятности. Сегодняшний вечер наконец-то по-настоящему весенний после всех сюрпризов этой весны, особенно долгожданный, думаю, для всех, и он только начинается. Каким он будет для вас лично, решает только вам. А мы продолжаем все, как всегда. Настроение особое, восточное, музыка ваша любимая. Все здесь по-прежнему.

0: Восточные традиции на Восток ФМ.
1: Восточные традиции – наша ежевечерняя рубрика. Каждый будний вечер рассказываю вам о традициях разных народов Востока. Сегодня про обычай, который называется «умыкание невесты». Среди народа Северного Кавказа кабардинцы занимают лидирующее место по краже невест. Это происходит как с согласия девушки, так и без него. Но если невеста против, то последствия кражи для жениха будут очень даже плачевными. Девушку увозят на машине и прячут в доме родственников жениха. В случае, когда невеста согласна, приходит мулла и оформляет брак. Умыкание происходит по нескольким причинам. Первое, если есть сомнение, что родители дадут согласие. Также причиной может стать тяжелая болезнь родственника, впоследствии которой он может умереть. Если это случится, свадьбу придется отложить на длительное время траура. В некоторых случаях невест крадут ради романтики, но все-таки основная причина – это экономия на дорогостоящие церемонии сватовства, после которой родственники длительное время выплачивают долги. Восточных традиций много, знакомимся с ними каждый будний вечер в это время. Чтим традиции вместе с Восток ФМ.
0: Восточные традиции на Восток ФМ. Реклама.
2: Кабардино-Балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
3: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И Акита Шанин Заворович, ОРН 32-47-0341-28.
4: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусные.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
5: «Автовкусные.» Нальчик, Кирова 1Д. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
6: ООО «КИТ», АГРНИП 124-070 и 018-05.
0: Реклама на Восток ФМ.
7: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
4: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7 903 426 4200.
5: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
6: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Level».
7: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-40-00. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Егор Крид и Артик и Асти. «Карма». Новое в нашем эфире. Совсем недавно появился этот трек, и пока, понятное дело, не добрался до нашего восточного чарта. Ключевое слово, как мне кажется, здесь «пока». Но все решаете вы, друзья. Именно вы можете помочь ему там оказаться в нашем восточном хит-параде. Ничего сложного для этого делать не нужно. Просто взглянуть на наш сайт vostok.fm. Прямо на главной странице выбрать трек. Например, вот этот «Карма» от Артика Асти и Егора Крида. Проголосовать за него или за любой другой понравившийся вам. Либо за этот и другой, и еще один понравившийся вам трек. Голосовать можно сразу за три трека. Делать это можно в любое время и каждый день. Например, прямо сейчас. А итоги подводим каждую пятницу в 5 часов вечера. Хит-парад «Звезды Востока» 20 лучших треков недели, по вашему мнению. До пятницы куча времени. Его как минимум достаточно, более чем достаточно для того, чтобы успеть повлиять на результаты голосования. Восток.фм. Заходите, голосуйте. Не забывайте, судьба ваших любимых треков в нашем чарте в ваших руках.
1: Снова теплый ветер скоро.

Музыкальный час, друзья. Вечер на Восток ФМ, и его самая приятная часть только начинается. Оставайтесь рядом. В ближайшие 20 минут компанию вам составят Last Capital, Мустафа Чичили, Алок и Халет. Юсундур и Нэнэ Черри уже через мгновение.

«Малинка». Новая в нашем эфире. Обратите внимание, друзья, если вам трек по вкусу и вы считаете, что он должен оказаться в нашем восточном чарте, именно вы можете помочь ему там оказаться. Проголосуйте за него на нашем сайте восток.фм. Вечер на Восток FM продолжается. Добавим в него музыки. Далее с нами Джонас Блю и Джей Би Купер с треком «Perfect Strangers».

0: Восток ФМ. С нами отпуск круглый год.
1: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед. Это про.

0: Don't Think About Us. Это Сони Фадера и Поппи Блэком. И вечер на Восток FM. Он продолжается. Традиционно пожелаю, чтобы ваш вечер продолжился именно так, как нужно, и при этом нужно именно вам. У меня на сегодня все. Прощаюсь до завтра. Как всегда, оставляю вас в компании любимой музыки. И как всегда, растворяюсь в огнях большого города. Рустем Азизов, Восток FM. Счастливо. Пока.
1: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Шаман.
3: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
4: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Доброе утро. Ингушский.
1: Иридикхил.
0: Армянский.
2: Барилуйс.
0: Иврит.
3: Бокертов.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Чарт звезды Востока. Лидеры прошлой недели. Третье место.
1: Эльбрус, Джон Мирзоев и Элден Грей. «Карие глаза».
0: Второе место.
1: Brax XTM, Paid to Exist.
0: Первое место.
1: Holy Flame, Тону.
0: Голосуйте за любимых артистов на сайте восток.фм. Кто достоин звания звезды Востока, узнаем в пятницу в 17:00 и в воскресенье в 14:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Золотые хиты Восток ФМ. Песни, проверенные время.

0: Кайфуй с нами. Восток FM.
1: Уже правило три важных слова одна, что я оставлю.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворить.
1: Чарт звезды Востока. Лидеры прошлой недели. Третье место.
2: Эльбрус, Джон Мирзоев и Элден Грей. «Карие глаза».
1: Второе место.
2: Бракс, XTM, «Paid to Exist».
1: Первое место.
2: Холи Флейм, «Тону».
1: Голосуйте за любимых артистов на сайте восток.фм. Кто достоин звания звезды Востока, узнаем в пятницу в 17:00 и в воскресенье в 14:00. Для лиц старше 16 лет.

Радио «Восток ФМ». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.